0: Texas.
1: Компанго, зелені голоси.
2: Green voices.
1: Компанго.
2: Компанго.
1: Компанго, green voices.